0: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.
1: Вот и все. Знакомые стены остались стенами, больше ничем. Воздухом

наша с ней основная задача — не застуканными быть на месте. Явки, пароли, чужие дачи, и дома надо быть в 10. Она прячет улыбку и слезы, она редко мне смотрит в глаза. Мы спешим разными дорогами на один вокзал. В тайниках ледяного сердца спрятан очень большой секрет. Как одна короткая встреча затянулась на несколько лет. Среди сотни общих знакомых и десятка фальшивых друзей, она делает вид, что смеется, я стараюсь не думать о ней.

0: Самаре 5 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЭЛ номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Самаре 6 часов утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер 263-009-16.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. В Самаре 7 часов 1 минута. На улице плюс 10 градусов. Днем плюс 23-25 и без осадков. На радио «Мегаполис» новости. Руслан Хемчак.
3: Здравствуйте. В Самарской области кандидаты от «Единой России» лидируют в 4 из 5 одномандатных округов на выборах в Госдуму. Только в Тольяттинском округе лидером стал Леонид Калашников от КПРФ. В промышленном округе лидирует Александр Живайкин с результатом 41%, на второй позиции коммунист Михаил Матвеев с 30%. В Самарском округе с результатом 56% победил единорос Александр Фетисов. Представитель КПРФ Алексей Лескин с 15% на втором месте. В Самарской области 8 человек пострадали в ДТП с рейсовым автобусом. Авария случилась в понедельник на трассе М5 в районе Жигулевской ГЭС. Опрокинулась маршрутка, следовавшая из Тольятти, сообщает прокуратура. Причиной стало взорвавшееся колесо. В результате маршрутка оказалась на встречной полосе, а потом вернулась на свою полосу и врезалась в металлическое ограждение и от удара перевернулась. Погибших нет, всем пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь. В Самаре после ремонта путей ограничили скорость трамваев на участке Новосадовой. Речь идет об отрезке от Нововокзальной до улицы Гастелло. Как отметили в трамвайно-троллейбусном управлении, ограничения действуют месяц и связаны с обкаткой новых рейсов. Напомню, трамваи возобновили движение в начале сентября. Автоматические галочки в интернете на различного рода услуги могут быть запрещены. Депутаты Госдумы просят об этом главу Роспотребнадзора Анну Попову, пишет «Комсомолка». По мнению авторов, любое согласие человек должен давать сам, отдельным нажатием кнопки. Поля в договорах должны быть изначально пустыми. Если человек не выразил согласие, оно не может считаться предоставленным только потому, что он не заметил заранее установленную галочку. Сейчас, как правило, этим пользуются банки. Россияне стали активнее менять работу. Российская газета связывает это с наличием госпрограммы переобучения. Она позволяет, например, за счет государства из юриста превратиться в сварщика или стать швеей вместо работы секретарем. По нацпроекту «Кадры» в этом году переобучились уже 64 тысячи россиян. Это в 4,5 раза больше, чем годом ранее. Большинство после переобучения устроились на новую работу. Газета утверждает, что трудоустроились почти 50 тысяч россиян, которые учились по госпрограмме. Сборная России по футболу обновила форму. В основе ее дизайна – первый аккорд национального гимна. Его звуковую волну оцифровали и превратили в графический паттерн, пишет «Интерфакс». Дизайнеры создали домашний, игровой и парадно-тренировочные комплекты. Первый выход сборной России на поле в новой экипировке запланирован на 29 сентября. В этот день в Казани команда Валерия Карпина сыграет товарищеский матч против Ирана. Доллар на сегодня 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей и 37 копеек.
2: Спонсор прогноза погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается без осадков. Ветер восточный, слабая температура днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 10.
4: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
5: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
6: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
7: Радио «Мегаполис». What's

0: 12 минут 8 в Самаре. Начинаем вместе с вами новый день под музыку, которую мы любим. На радио Мегаполис 103.6 FM. Вторник на календаре 22 сентября. В вашей компании Дмитрий Рожков. Приветствую. На улице свежо, плюс 11. Сейчас днем ожидается до 23-25. Дождя снова не предвидится. Что говорят астрологи про нынешний день, мы послушаем в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. Сейчас на радио Мегаполис информация о дорожной обстановке в Самаре. По данным Яндекс.Карт, загружено движение на 2 балла. Самые крупные скопления транспорта на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой и на улице Аврора от Мариса Тереза до Аэродромной. Потерять можно минут 5.
1: Радио Мегаполис. Самара. 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» «Золотые хиты». В Самаре 7 часов 17 минут. Чего ожидают тысячи туристов в Мексике ближайшей ночью, узнаем на 103.6 FM минут через 5. А сейчас на радио «Мегаполис» Анна Романова и гороскоп.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Астрологический прогноз.
3: Доброе утро. Вена, время браться за сложные дела.

0: Скорпионы, ваше настроение способно сыграть с вами очень злую шутку. Вы можете отказаться от хорошего дела только потому, что будете злиться. Стрельцы, личная инициатива не приветствуется. Ваши действия окажутся или неверными, или несвоевременными. Козероги, уверенность и напор не исключают осмотрительности. Действуйте осторожно и не берите ненужной ответственности. Водолеи, не стоит полагаться только на интуицию и личное обаяние. Незнание реальных фактов может привести к ошибкам планирования. Рыбы, не стоит ждать чудес или внезапной большой удачи. Некоторые дела могут быть сделаны только ценой больших усилий.
1: Радио Мегаполис 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. В Самаре 7 часов 21 минута плюс 11. За окном на 103.6 FM. Катя Григорьева вместе с нами.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Когда у нас будет ночь, в Мексике, на полуострове Юкатан, оживет древний бог майя, пернатый змей Кукулькан. Тысячи туристов уже собрались у подножия гигантской пирамиды Эль-Кастильо в древнем городе Чечен-Итса. Тысячу лет назад индейцы построили эту пирамиду с невероятной математической точностью. Ровно 2 раза в год на закате лучи солнца падают на ступени так, что из света и тени складывается идеальный 37-метровый силуэт гигантской змеи. И по мере того, как солнце опускается, кажется, что этот огромный змей плавно ползет вниз к каменной голове у основания лестницы. Эффект длится 45 минут. Майя верили, что так бог Кукулькан спускается на землю, чтобы благословить людей и проститься до весны. Увы, сейчас в Мексике частые дожди и грозы, и туристы с надеждой смотрят на небеса, чтобы они все-таки подарили ясную погоду на время, пока ползет змей Кукулькан.
4: Самара, 103.6 FM. Радио «Мегаполис».

0: На радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре в течение дня ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, слабые температуры днем, плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 12.
1: Самара, 103,6 FM. Радио «Мегаполис».
2: Призрачно все в этом мире бушующем. Есть только миг.

0: Без 28 в Самаре, радио «Мегаполис», «Золотые хиты» в вашей компании. Дмитрий Рожков, доброе утро. Вторник сегодня, 22 сентября. О первом русском поселении на Аляске, основанном именно в этот день, в 1784 году, Катя Григорьева будет рассказывать примерно через 5 минут на 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декорации на сайте наш.дом.рф.
1: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226 50 71. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Супермаркеты «Миндаль» дают отличный повод освободить место в холодильнике. Только с 21 по 27 сентября все колбасные изделия от «Мираторг» со скидкой 30%. Выбирайте любимые и пробуйте новые. На этой неделе можно больше. «Миндаль». Делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Смотрим, что на самарских дорогах сейчас. По данным Яндекс.Карт, есть местами затруднения. Самые серьезные на Новосадовой, от Губанова до Нововокзальной, на Нововокзальной от Московского шоссе до Новосадовой, на Московском шоссе 22-го просъезда до Советской Армии, на Ракитовском шоссе от ЗС до проспекта Карла Маркса и на улице Аврора от Мариса Тереза до Аэродромной.
1: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: На радио «Мегаполис» всегда хорошая музыка. В Самаре 7 часов 46 минут. Сейчас с нами Катя Григорьева на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 сентября 1784 года на Аляске появилось первое русское поселение. Его основал на берегу бухты острова Кадьяк русский мореплаватель и купец Григорий Шелихов. Название деревни он дал в честь одного из трех кораблей экспедиции – «Гавань трех святителей». Купец организовал морской поход ради пушного промысла и торговли мехами вместе с компаньонами – братьями Голиковыми. Вскоре в поселении появился первый православный храм. Его построили приехавшие следом монахи Валаамского монастыря. Через несколько лет деревня сильно пострадала от цунами, ее перенесли на новое место и дали название «Павловская гавань». Сейчас там главный город острова Кадьяк с одноименным названием. История Русской Америки официально завершилась с продажей Аляски штатам в 1867 году. Но память о первых русских поселенцах там осталась. Бухта «Гавань трех святителей» внесена в список национальных исторических памятников США. Именем Григория Шелихова назван пролив, который отделяет остров Кадьяк от южного берега Аляски.
4: Радио «Мегаполис» 103.6 FM.

0: Мегаполис.
1: Если нравится музыка, радио Мегаполис. Добавьте нас в избранное и будем вместе.
0: Радио Мегаполис.

7 часов 58 минут Самаре на радио Мегаполис. Впереди новости и прогноз погоды. А сейчас послушаем на 103.6 FM музыку, понятную без слов.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре, 8:02, за окном плюс 14 градусов, днем плюс 23-25 и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самаре спустя 4 часа сняли ограничения на полеты. Курумыч не принимал и не отправлял самолеты с 3 часов ночи из-за угрозы атаки беспилотников. К этому часу задержано 9 рейсов на вылет. В Анталию, Сочи, Тбилиси, Махачкалу, Москву, Екатеринбург. Большинство рейсов перенесли на 2-4 часа. Но пассажирам в сочинских направлениях повезло меньше. Их задержки составили от 30 до 45 часов. Тем, кто собирался улететь на курорт еще в воскресенье, приходится ждать в аэропорту второй день. Коммунисты потеряли победу в одном из округов на выборах в Самарскую губернскую думу. После обработки всех бюллетеней кандидат от КПРФ Ренат Галимов, сторонник Михаила Матвеева, уступил в округе номер 22 Елене Свиридовой от «Единой России». Ранее Галимов лидировал. За КПРФ остался только округ номер 12, где победил Сергей Арсеньев. По итогам голосования «Единая Россия» набрала почти 57% голосов, КПРФ – 17%. «Справедливая Россия» впервые не прошла в губернскую думу. Партия не преодолела 5-процентный барьер. В Самаре появились плакаты, призывающие заключить контракт на военную службу до всеобщей мобилизации. Листовки расклеили рядом с вузами. Мэр Иван Носков заявил, что это фейки. Он напомнил, что президент неоднократно подчеркивал, мобилизации не планируется. Ректорам вузов поручили убрать объявление, а полицейские проведут проверку. Екатерина и Александры оказались самыми склонными к выгоранию сотрудниками в России. К такому выводу пришла компания «Стахановец», проанализировав тональность рабочих переписок. Екатерины чаще работают в HR и бухгалтерии, сферах с высоким риском выгорания. Александры – в продажах и IT. Третье место разделили Анны и Дмитрии. Эксперты подчеркивают, имя не является фактором риска, это косвенный маркер, указывающий на профессию и нагрузку. Имена не приговор, а сигнал. Важно смотреть на контекст, отметили в компании. Нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе назвал приход Зинедина Зидана на пост главного тренера новой эрой для национальной команды. Зидан возглавил сборную после чемпионата мира, сменив Дидье Дешама, который руководил командой 14 лет. Мбаппе вспомнил, что Зидан еще подростком свозил его на тренировочную базу Реала. «Это как в кино, но это реальность», — сказал футболист. Первый матч под руководством Зидана французы проведут против сборной Турции 25 сентября в Лиге наций. Мбаппе остается капитаном команды. Доллар на сегодня 84 рубля 10 копеек. Евро 96 рублей и 37 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается, без осадков, ветер восточный, слабые температуры днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 14.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: 8.12. Самаре на радио Мегаполис. Золотые хиты. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро. Вторника на календаре 22 сентября. За окном сейчас плюс 15 и ясно. Днем до 23-25 без осадков. Что за реликвия была обнаружена недавно в библиотеке Утрехта? Узнаем на 103.6 FM в ближайшие 10 минут.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
6: Для зрителей старше 6 лет.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
8: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что на самарских дорогах. На 5 баллов загружено сейчас движение по данным Яндекс.Карт. Сильнее всего на Новосадовой от Солнечной до Постникова оврага, на Нововокзальной от Фадеева до Новосадовой, на Московском шоссе от проспекта Кирова до Нововокзальной, на Ракитовском шоссе от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса.
7: Радио «Мегаполис». Самара, 103.

0: На радио «Мегаполис» музыка, которую мы любим. В Самаре 8 часов 20 минут. Прямо сейчас на 103.6 FM послушаем Катю Григорьеву.
1: Новости со всего света.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: «Одиссея». Суть истории знают почти все. Многие смотрели «Одиссею» Кристофера Нолана, кто-то помнит фильм Кончаловского. И, возможно, кто-то из нас даже читал «Гомера». А голландский ученый Марк де Крей в библиотеке Утрехта наткнулся на крошечный обрывок пергамента размером с игральную карту. Это оказался фрагмент «Одиссеи» возрастом 1700 лет. Таких реликвий во всем мире не больше 30. Профессору повезло, потому что ему достался самый сочный экшен из 12-й книги. Тот момент, когда команда «Одиссея», едва пережив Сциллу и Харибду, от голода съедает священных коров бога солнца. Разгневанный Зевс в наказание уничтожает корабль молнии, отправив на дно всех, кроме самого «Одиссея». Сам ученый прокомментировал находку так: «В «Одиссее» вообще-то полно скучных мест, но этот отрывок оказался по-настоящему интересным». Но пока остается загадкой, как этот кусочек пергамента занесло в Голландию. И, к слову, Гомер в последнее время буквально преследует археологов. Не так давно обрывок Илиады нашли вообще внутри египетской мумии.
4: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
5: Какую обещают погоду?
6: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
5: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
6: Бронируем на mastryuki.ru.
4: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Там, где музыка прежде всего, радио Мегаполис, Самаре, 8 часов 33 минуты, за окном плюс 15, впереди на 103.6 FM подробный прогноз погоды на вторник, сначала краткий выпуск новостей на радио Мегаполис.
1: Здравствуйте. Аэропорт Курумыча возобновил полеты после 4-часового простоя из-за угрозы атаки беспилотников. 9 самолетов задержаны. Дольше всех ждут пассажиры рейсов в Сочи. Их вылет перенесли на срок до полутора суток. На выборах в Самарскую губернскую думу коммунист Ренат Галимов, который лидировал в округе номер 22, после подсчета всех голосов уступил кандидату от «Единой России». У КПРФ в новом составе губернской думы остался лишь один округ из двух, где партия изначально побеждала. В Самаре у вузов расклеили листовки с призывом срочно подписать контракт на военную службу до всеобщей мобилизации. Мэр Иван Носков назвал их фейками, поручил убрать и попросил полицию разобраться. Анализ рабочих чатов показал, что активнее всего выгорают сотрудники по имени Екатерина и Александр. Но исследователи уточняют, что имя – лишь сигнал, а не причина. Килиан Мбаппе назвал назначение Зидана тренером сборной Франции новой эрой. Первый матч под его руководством команда проведет 25 сентября против Турции.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В Самаре в течение дня переменная облачность ожидается. Осадков не обещают. Ветер восточный, слабый. Температура днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 15.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». Больше музыки, больше открытий, больше приятных воспоминаний.
1: Все на одной волне. Радио «Мегаполис».

0: Без 29. Самарин, радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро вторника на календаре 22 сентября. Об истории одной великой романтической музыкальной баллады 90-х Катя Григорьева будет рассказывать минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД «Медицина Самара», Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003. Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегаполис».
0: Дорожная сводка на радио «Мегаполис». По данным Яндекс.Карт, к этой минуте движение в Самаре на 6 баллов загружено. На Нововокзальной 20-минутная пробка от проспекта Карла Маркса до Новосадовой. Затор минут на 10-12. На Нововокзальной от Новосадовой до Старозагора. И на Старозагора от проспекта Кирова до Нововокзальной.
3: Радио «Мегаполис». Самара 103.6 FM.

0: Без 15.9 Самаре на радио Мегаполис. Музыка, которую мы любим. Сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 сентября 1991 года песня «Everything I Do» канадского музыканта Брайана Адамса установила рекорд британских чартов. Провела 12-ю неделю подряд на вершине хит-парада страны. В общей сложности хит продержался там аж 16 недель, а в американском чарте 7. История хита очень короткая. В 90-м создатели блокбастера «Робин Гуд. Принц воров» заказали музыканту и его продюсеру саундтрек к этому фильму и передали кассету с оркестровыми темами композитора Майкла Кеймена. Мелодия так вдохновила музыкантов, что они набросали основу будущего хита «Everything I Do» всего за 45 минут. Записали, послушали и поняли, что создали нечто красивое, говорил Адамс позже в интервью. В картине эта песня звучит в финальных титрах с Кевином Костнером. Она получила премию Грэмми в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа». Ее называют «Великой балладой 90-х», «Беспроигрышным медляком» на дискотеках и свадьбах.

0: Самаре 8 часов 58 минут, впереди на 103.6 FM новости и прогноз погоды, а через минуту на радио Мегаполис музыка, понятная без слов.
1: Реклама. Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

«Отцы и дети. История столкновений эпох и взглядов». Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+. Телефон рекламной службы 207-21-27. Радио.

0: Радио «Мегаполис» 103,6 FM, Самаре 9 часов 2 минуты, на улице плюс 16, и ясно, днем ожидаются до плюс 23-25 без осадков. На радио «Мегаполис» новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области силы ПВО и мобильные огневые группы в ходе отражения ночной атаки сбили десятки дронов. Целью беспилотников были промышленные предприятия. Об этом в своем канале на платформе МАКС сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, беспилотники повредили частные дома и автомобили. Оперштаб в данный момент собирает полную информацию о последствиях. Казань стала самым сложным городом для покупки жилья по семейной ипотеке. Подходящих квартир там не более сотни. По данным аналитиков проекта «Движение.ру», доля жилья в столице Татарстана, укладывающегося в лимиты программы, не превышает 1%. В Самаре ситуация заметно лучше. В лимит семейной ипотеки укладывается 32% квартир. Год назад было 47%. Для сравнения, в Волгограде доступно 66% квартир, в Петербурге – 58%. Аналитики уточняют, почти везде под лимиты подходят лишь студии и однокомнатные квартиры. Солнечные орлы вывели потомство на охраняемых территориях Самарской области. Минувшее лето выдалось трудным для пернатых хищников. Кормов не хватало, и в большинстве жилых гнезд выросло лишь по одному птенцу. Но в Камышлинском и Соклинском районах на рукотворных платформах поднялись по два орленка. Подросшие птенцы активно набирают вес и готовятся к длительной миграции. Осенью они отправятся на юг через Прикаспий и Центральную Азию. Денежные премии перестают мотивировать сотрудников. Рост выплаты не повышает вовлеченность, сообщает «Газет.ру» со ссылкой на бизнес-эксперта. Проблема возникает, когда компания поощряет только итоги и не замечает инициативу. Сотрудник постепенно начинает ограничиваться формальными обязанностями. Со временем премия воспринимается как часть зарплаты и приходится повышать ее размер ради прежнего эффекта. Решение – замечать и поощрять не только результат, но и действия, которые к нему привели. Хоккейная «Лада» в овертайме уступила «Акбарсу» в матче КХЛ. Встреча в Казани завершилась со счетом 3-2. «Лада» с 5 очками идет 9-й на Западе. В следующем матче завтра тольяттинцы на выезде сыграют с «Нефтехимиком» в Нижнекамске. Доллар на сегодня 84 рубля 10 копеек. Евро 96 рублей и 37 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио «Мегаполис» ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, слабый, температура воздуха днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 16.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: 9.09, Самарин, радио «Мегаполис», «Золотые хиты». С вами Дмитрий Рожков. Доброе утро. Вторник на календаре, 22 сентября. За окном сейчас плюс 16. Невероятный вопрос. Начинается на радио «Мегаполис». Спонсор игры АО «Синема Парк». Кинотеатр «Синема Парк» в молле «Паркаус» на третьем этаже. Мы разыгрываем два билета в кино. И вот невероятный вопрос сегодняшнего внимания. Сейчас мы делаем это в 5,5 раз чаще, чем в 2000-м. Но в полтора раза реже, чем в 2019 году. О чем речь? Повторю, сейчас мы делаем это в 5,5 раз чаще, чем в 2000-м, но в полтора раза реже, чем в 2019-м. О чем речь, как вы думаете? 25-070-21, звоните, предлагайте версию, удачи вам. 25-070-21. Невероятный вопрос на радио «Мегаполис» 103.6 FM.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
6: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9515.
7: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, какая обстановка на дорогах Самары. Прямо сейчас, по данным Яндекс.Карт, затруднено движение, на 6 баллов загружено. Крупнее всего пробки на Нововокзальной от проспекта Карла Маркса до Новосадовой, на Новосадовой от Солнечной до Глазной больницы, еще на одном участке Нововокзальной от Новосадовой до Старозагора, а еще на Алма-Атинской от Ставропольской до Старозагора.
7: Радио «Мегаполис». Самара, 103.6 FM.
8: Я так привыкла жить одним.

0: 9.15 в Самаре. Разгадываем невероятный вопрос на радио «Мегаполис». Сейчас мы делаем это в 5,5 раз чаще, чем в 2000-м, но в 1,5 раза реже, чем в 2019-м. О чем речь? 25-07-021, номер для ваших вариантов. Удачи! Доброе утро, Михаил. Давно не звонили. Пожалуйста, ваша версия.
1: Да, доброе утро. Может быть, так называемое селфи, то есть вот эти фотографии.
0: Угу. Хороший вариант, интересный, но далеко это от правильного ответа. Спасибо. Продолжаем. Доброе утро. Ваш ответ?
2: Доброе утро. Может, пользуемся антисептиками вот для рук там как бы...
0: Чем-то таким. Пик использования антисептиков пришелся, помнится, на 2020-й, да? Тот злопамятный год.
2: Да, я тоже, наверное, ошибся.
0: Да, о другом речь. Доброго. Спасибо. Доброе утро. Что скажете нам?
3: Ходим на выборы, голосуем.
0: Ходим на выборы. Вот, да, право в том, что ходим куда-то, но речь не о выборах. Спасибо, подумаем. Доброе утро, Михаил. Снова вы, пожалуйста.
1: Да.
0: Ваша очередная попытка.
1: Может быть, узнаем о погоде?
0: И это тоже холодно. Спасибо. Размышляем. Доброе утро. Ваша попытка номер два, пожалуйста.
3: Возможно, спортзал, посещение.
0: О другом говорим. Спасибо. Повторю невероятный вопрос. Сейчас мы делаем это в 5,5 раз чаще, чем в 2000-м, но в 1,5 раза реже, чем в 2019-м. О чем речь? 25-07-021. Звоните, если есть идеи. Удачи. А сейчас на 103.6 FM Анна Романова с гороскопом.
4: Для слушателей старше 12 лет.
5: Астрологический прогноз.
6: Доброе утро. Вена, время браться за сложные дела. Это день высокой концентрации внимания и твердой дисциплины. Тельцы, день далек от идеального. Где-то придется поднапрячься, а где-то, возможно, и отступить. Близнецы, это день, который можно взять за точку отсчета во многих делах. Представьте, что вы начинаете делать что-то с чистого листа. Раки, есть риск обмана или неверного суждения, особенно в ситуации нехватки времени. Если запаникуете, спросите у кого-нибудь второе мнение. Львы, день подстраховки и перестраховки. И перестраховаться будет даже лучше. Девы, возможно, разногласия с ближайшими родственниками или супругами. Не решайте ничего сгоряча, не разобравшись в деталях и не остыв. Весы, вы можете случайно испортить свою репутацию, приняв неверное решение в спешке. Лучше притормозить. Скорпионы, ваше настроение способно сыграть с вами очень злую шутку. Вы можете отказаться от хорошего дела только потому, что будете злиться. Стрельцы, личная инициатива не приветствуется. Ваши действия окажутся или неверными, или несвоевременными. Козероги, уверенность и напор не исключают осмотрительности. Действуйте осторожно и не берите ненужной ответственности. Водолеи, не стоит полагаться только на интуицию и личное обаяние. Незнание реальных фактов может привести к ошибкам планирования. Рыбы, не стоит ждать чудес или внезапной большой удачи. Некоторые дела могут быть...

0: 9.22 в Самаре, радио Мегаполис, музыка, которую мы любим, разгадываем невероятный вопрос. Сейчас мы делаем это в 5,5 раз чаще, чем в 2000-м, но в 1,5 раза реже, чем в 2019-м. О чем речь? Были у нас варианты: ходим на выборы, в спортзал, узнаем о погоде. Ну вот, по части того, что куда-то ходим, это близко к правильному ответу. Но куда именно, пока не догадались. 25-07-021, номер для ваших версий, удачи. Доброе утро. Какое предположение у вас?
1: Доброе утро. А может быть, в кино ходим?
0: Ходим в кино. Вы себе замечаете, что реже стали ходить, нежели в предыдущие годы, например, в 2019?
1: Ну, честно говоря, я вообще очень давно не был в кино.
0: Ага.
1: Все в основном по телевизору, в интернете.
0: Ну вот будет повод сходить, потому что это абсолютно правильный ответ на сегодняшний невероятный вопрос. Подправите несколько статистику. Да, действительно, сейчас мы в 5,5 раз чаще, чем в 2000-м, ходим в кино, но при этом в 1,5 раза реже, чем в 2019-м. В начале нулевых современные кинотеатры только начинали активное развитие. Пик хождения в кино был в 19-м как раз-таки году, но потом начали развиваться стриминги. Как зовут вас?
1: Меня зовут Антон.
0: Антон, поздравляю, блестяще, получаете вы 2 билета в кинотеатр «Синема Парк».
1: Спасибо большое, Дмитрий, очень приятно. Я Антон, с Дубового Гая, отгадал невероятный вопрос сегодня.
0: Очередной невероятный вопрос на радио «Мегаполис» задам завтра утром после 9, как обычно. Тоже участвуйте, разгадывайте и побеждайте. Удачи вам. Сейчас на 103.6 FM Катя Григорьева.
2: Новости со всего света. Для слушателей старше 12 лет.
3: Когда у нас будет ночь, в Мексике на полуострове Юкатан оживет древний бог майя – пернатый змей Кукулькан. Тысячи туристов уже собрались у подножия гигантской пирамиды Эль-Кастильо в древнем городе Чечен-Ица. 1000 лет назад индейцы построили эту пирамиду с невероятной математической точностью. Ровно 2 раза в год на закате лучи солнца падают на ступени так, что из света и тени складывается идеальный 37-метровый силуэт гигантской змеи. И по мере того, как солнце опускается, кажется, что этот огромный змей плавно ползет вниз к каменной голове у основания лестницы. Эффект длится 45 минут. Майя верили, что так бог Кукулькан спускается на землю, чтобы благословить людей и проститься до весны. Увы, сейчас в Мексике частые дожди и грозы, и туристы

0: Ты с надеждой смотрят на небеса, чтобы они все-таки подарили ясную погоду на время, пока ползет змей-кукулькан.
1: Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детайлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
5: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
6: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
7: Какую обещают погоду?
8: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
7: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
8: Бронируем на mastryuki.ru.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
9: Радио «Мегаполис».
10: Just when you think you've finally let go, it comes back.

0: Мадонна с своим новым хитом на радио «Мегаполис». Всегда хорошая музыка. В Самаре половина десятого. Уже разгадан сегодняшний невероятный вопрос на радио «Мегаполис». Сейчас мы делаем это в 5,5 раз чаще, чем в 2000-м, но в 1,5 раза реже, чем в 2019 году. О чем речь? Я спрашивал. Правильный ответ «ходим в кино», сказал нам Антон из Дубового Гая, выиграл 2 билета в кинотеатр «Синема Парк». И вам тоже желаю успеха в невероятном вопросе на радио «Мегаполис». Завтра прозвучит новый, как обычно, после 9. Удачи! Через минуту поговорим о погоде на вторник. Прежде краткий выпуск новостей на 103.6 FM.
1: Здравствуйте. Силы ПВО и мобильной огневой группы сбили десятки дронов в ходе отражения ночной атаки на Самарскую область. Целью беспилотников были промышленные предприятия. Губернатор Вячеслав Федорищев сообщил, что оперштаб собирает информацию о последствиях. В Казани под лимиты семейной ипотеки подходит не более 1% квартир. Это самый сложный город для покупки жилья по программе. В Самаре таких квартир 32%, в Волгограде и Петербурге более половины. Власти Венеции намерены поднять налог с 5 евро до 30 евро за однодневные туристические поездки. Целью является ограничение числа случайных туристов. Власти города и сейчас стимулируют к более продолжительному пребыванию. Для тех, кто приезжает менее чем на 3 дня, действует повышенный тариф в 10 евро. Тольяттинская «Лада» в овертайме уступила казанскому «Акбарсу» со счетом 3-2 в матче КХЛ. Автозаводцы с 5 очками занимают 9-е место на Западе. Завтра «Лада» сыграет на выезде с «Нефтехимиком» в Нижнекамске.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается. Осадков не обещают. Ветер восточный, слабые температуры днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 17.
2: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
3: Радио «Мегаполис».

0: Мегаполис. Музыка, с которой работается легче.
1: Мы создаем атмосферу для личных и профессиональных достижений.
0: Радио Мегаполис.

0: Золотые хиты на радио Мегаполис, Самаре 9.43, в вашей компании Дмитрий Рожков. Доброе утро, вторник на календаре, 22 сентября. Кое-что об истории русской Америки Катя Григорьева расскажет минут через 5 на 103.6 FM.
1: Реклама. Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД Медицина Самара, Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003. Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
3: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19.00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
0: Посмотрим, что сейчас на самарских дорогах. По данным Яндекс.Карт, движение загружено на 5 баллов. Сильнее всего на Ракитском шоссе, от стоянки грузовых машин до проспекта Карла Маркса, на Советской армии, от Дебенко до Мариса Тереза, на улице Аврора, от Дебенко до Аэродромной, на Гагарина, от Тухачевского до Революционной и на проспекте Масленникова, от Мичурина до Московского шоссе.
4: Радио «Мегаполис». Самара, 103,3.

0: Всегда хорошая музыка на радио Мегаполис. Без 10:10 Самаре на 103.6 FM. Мы прямо сейчас послушаем Катю Григорьеву.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 сентября 1784 года на Аляске появилось первое русское поселение. Его основал на берегу бухты острова Кадьяк русский мореплаватель и купец Григорий Шелихов. Название деревни он дал в честь одного из трех кораблей экспедиции – «Гавань трех святителей». Купец организовал морской поход ради пушного промысла и торговли мехами вместе с компаньонами – братьями Голиковыми. Вскоре в поселении появился первый православный храм. Его построили приехавшие следом монахи Валаамского монастыря. Через несколько лет деревня сильно пострадала от цунами, ее перенесли на новое место и дали название «Павловская гавань». Сейчас там главный город острова Кадьяк с одноименным названием. История Русской Америки официально завершилась с продажей Аляски штатам в 1867 году. Но память о первых русских поселенцах там осталась. Бухта Гавань Трех Святителей внесена в список национальных исторических памятников США. Именем Григория Шелихова назван пролив, который отделяет остров Кадьяк от южного берега Аляски.
4: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

0: 9.59, Самарин, радио Мегаполис. Дальше свежие новости и прогноз погоды. Через минуту послушаем музыку, понятную без слов, на 103.6 FM.
1: Реклама. Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: «Отцы и дети. История столкновений эпохи взглядов». Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+. Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 10 часов 2 минуты, плюс 18 за окном, ясно, днем плюс 23-25 и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. В Самарской области в ходе ночной атаки беспилотников получили повреждения жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, целью атаки были промышленные предприятия, но пострадали гражданские объекты. Силы ПВО и мобильные огневые группы сбили десятки дронов. Оперштаб сейчас собирает полную информацию о последствиях. Число конфликтов в мире за 15 лет выросло вдвое. Глава Международного комитета Красного Креста Мирьяна Спалярич сообщила, что только за последние 4 года начались 12 новых конфликтов. По ее словам, это серьезно влияет не только на гуманитарную ситуацию, но и на экономику. Спалярич призвала мировое сообщество вернуться к обсуждению деэскалации и международного гуманитарного права. В августе квартиры подешевели в нескольких городах-миллионниках. Сильнее всего снизились цены на однушки в Краснодаре. Минус 3% за месяц до 6,5 миллионов рублей. Двухкомнатные квартиры заметно подешевели в Красноярске и Нижнем Новгороде. Трехкомнатные в Москве и Казани. В Самаре значительных колебаний цен не зафиксировано, рынок остается стабильным. Аналитики отмечают, что в среднем по стране квадратный метр на вторичном рынке все еще дешевле, чем в новостройках. Платежи по рыночной ипотеке можно сделать сопоставимыми с семейной, если выбрать вторичную квартиру вместо новостройки. В интервью газете «Ру» эксперт компании «Этажи» Татьяна Решетникова объяснила. При сроке кредита 20 лет вторичное жилье должно стоить на 44% дешевле новостройки, чтобы ежемесячные платежи сравнялись. На 30 лет разница должна быть 50%, на 15 лет – 40%. Кроме того, продавцы вторичного жилья часто готовы давать скидку до 15% при быстрой продаже. Рыночную ипотеку в будущем можно рефинансировать, если ставки снизятся. Конец сентября в Самарской области будет теплее нормы на 5 градусов. Сегодня воздух прогреется до плюс 26, а завтра и в четверг до плюс 28. Погоду определяет антициклон, давление повышенное, осадков не предвидится. Ночи остаются прохладными от 8 до плюс 13 градусов. К концу недели ожидается приход циклона с кратковременными дождями. Пермский стартап «Руссобалт» готовит первый электрический фургон из нержавейки F20 к краш-тесту. В базовой комплектации подушек безопасности не будет. Их добавят позже. Кузов автомобиля сделан из нержавеющей стали толщиной 3 мм. Производитель заявляет о сроке службы в 100 лет. Фургон оснащается электродвигателем на 200 лошадиных сил, запас хода до 400 км. Грузоподъемность 1 тонна, цена от 6,5 миллионов рублей. Марка «Руссобалт» выпускала автомобили в Российской империи с 1909 по 1918 год. Доллар на сегодня 81 рубль 10 копеек, евро 96 рублей и 37 копеек.
0: Спонсор прогноза погоды на радио Мегаполис ООО «Арника», медицинский центр «Самарский». В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается, без осадков, ветер восточный, слабые температуры днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 18.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти. И процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Золотые хиты на радио Мегаполис. Самаре 10 часов 9 минут на 103.6 FM. Прямо сейчас автомобильные новости.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Минута драйва.
3: В Тульской области запустили первый в России завод по производству автоматических коробок передач. Цех размером с 5 футбольных полей будет выпускать по 180 тысяч агрегатов в год. Это собственность компании «Хавейл Мотор Мануфактуринг Рус». В Минпромторге сообщили, мощности завода рассчитаны с запасом, так что тульские преселективные роботизированные коробки в будущем могут появиться на машинах разных брендов. По сути, под Тулой вырастает автогород. Сначала китайцы локализовали штамповку и сборку кузовов, затем построили завод двигателей, теперь взялись за трансмиссии. Параллельно к процессу подключаются другие регионы. Например, в Тольятти для Хавейла начали выпускать генераторы, Калуга интегрирована в производство сложной электроники, а Челябинск поставляет металл. К 2027 году весь этот промышленный кластер заработает на полную мощность.
1: Реклама.
4: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
5: Да!
1: Хотите выгодные цены?
5: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
6: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
7: Горящее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226-50-71.
8: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
2: Радио Мегаполис.

0: хиты. Это яркие песни недавнего прошлого и наших дней.
1: На одной волне 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
0: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру». Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегасити».

0: Всегда хорошая музыка на радио «Мегаполис». Самаре без 15.11. Катю Григорьеву встречаем на 103.6 FM.
1: Всемирная история.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: 22 сентября 1991 года песня «Everything I Do» канадского музыканта Брайана Адамса установила рекорд британских чартов. Провела 12-ю неделю подряд на вершине хит-парада страны. В общей сложности хит продержался там аж 16 недель, а в американском чарте 7. История хита очень короткая. В 90-м создатели блокбастера «Робин Гуд. Принц воров» заказали музыканту и его продюсеру саундтрек к этому фильму и передали кассету с оркестровыми темами композитора Майкла Кеймена. Мелодия так вдохновила музыкантов, что они набросали основу будущего хита «Everything I Do» всего за 45 минут. Записали, послушали и поняли, что создали нечто красивое, говорил Адамс позже в интервью. В картине эта песня звучит в финальных титрах с Кевином Костнером. Она получила премию Грэмми в категории «Лучшая песня, написанная для визуальных медиа». Ее называют «Великой балладой 90-х», «Беспроигрышным медляком» на дискотеках и свадьбах.

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: 28 октября в Самаре. Александр Серов. «Я люблю тебя до слез». «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM, Самаре 11 часов 1 минута, за окном плюс 20, днем 23-25 и без осадков. На Радио Мегаполис новости, Руслан Химчак.
1: Здравствуйте. Президент Путин поручил испытать беспилотные автобусы в Татарстане, на Сахалине, в Москве и Петербурге. Еще один эксперимент – вызов автобуса через смартфон пройдет в 6 регионах для отдаленных сел. Финансировать обновление транспорта предложили за счет штрафов за нарушение ПДД и дополнительной прибыли страховщиков по ОСАГО. Платить за проезд можно будет по биометрии и через мессенджер «Макс». В Самаре в ДТП со скорой пострадали 3 человека. Все сотрудники бригады. Авария произошла в понедельник вечером на проспекте Кирова. По данным госавтоинспекции, водитель «Газели» ехал на красный с включенными маячками и столкнулся с Nissan Qashqai, двигавшимся на зеленый. Состояние пострадавших оценивается как удовлетворительное. Пациент скорой не пострадал, он был доставлен в больницу другой бригадой. Прокуратура Кировского района взяла расследование ДТП на контроль. В Самарской области подвели предварительные итоги выборов. Явка составила почти 55%. По партийным спискам «Единая Россия» набрала 57%, КПРФ – 16%, «Новые люди» – 8%, ЛДПР – 7,5%. В губернской думе «Единая Россия» получит 42 мандата, КПРФ – 6%, ЛДПР и «Новые люди» – по одному. «Справедливая Россия» впервые не прошла в губернскую думу, партия не преодолела 5-процентный барьер. Нарушений, способных повлиять на результаты, не зафиксировано. Губернатор поручил все наказы избирателей включить в программу развития региона. У самарской пенсионерки мошенники выманили более 1 000 000 рублей по многоступенчатой схеме. Сначала позвонили с предложением льготного тарифа связи и получили данные паспорта. Затем под видом сотрудников банка и следствия убедили снять деньги и передать курьеру, назвавшему кодовое слово. Женщина завернула деньги в пакет и отдала курьеру. Дома она поняла, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию. Хранить в наличных долларах более 30% сбережений россиянам не стоит. Так считает опрошенный газетой.ру финансист Кирилл Селезнев. Наличная валюта не приносит процентов и связана с риском кражи или порчи купюр. Для долгосрочных накоплений эксперт советует рассмотреть замещающие облигации и бумаги в юанях. Они могут приносить доход, но требуют учета рыночных рисков. Россияне стали чаще ремонтировать вещи вместо покупки новых, говорится в исследовании ТБ-банка. Объем услуг по ремонту за полгода вырос почти на 12% и достиг 129 миллиардов рублей. Починить туфли обходится примерно в 12% цены новой пары. Холодильник – в 6%. Число мастерских по ремонту одежды в городах-миллионниках за 3 года выросло на 12%, а количество секонд-хендов сократилось на 8%. Доллар на сегодня 84 рубля 10 копеек, евро 96 рублей и 37 копеек.
0: Спонсор прогноз погоды на радио Мегаполис ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. В течение дня в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, слабый, температура воздуха днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре плюс 20.
2: Реклама. Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
3: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
5: Радио «Мегаполис».

0: Группа Queen на радио Мегаполис «Золотые хиты» в вашей компании Дмитрий Рожков. Желаю вам удачного продолжения вторника. Сегодня 22 сентября. Далее 10 минут музыки нон-стоп на 103.6 FM. На очереди Donna Summer «I will go with you» на радио Мегаполис.
1: Реклама.
2: Добрые.
1: Ищите хорошие окна?
3: Да!
1: Хотите выгодные цены?
3: Да!
1: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио «Мегаполис».

0: Добро пожаловать на 103.6 FM. Это радио Мегаполис.
1: Послушай, ты был прав.

0: Реклама. Дом у Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
1: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД «Медицина Самара», Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
2: Возможно противопоказания, необходима консультация специалиста.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио «Мегафон».

0: Мегаполис. Вся палитра любимых мелодий на одной волне.
1: 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: снег.
1: Группа «Ночные снайперы» на радио «Мегаполис», там, где музыка прежде всего и где впереди снова музыка без остановок на протяжении 10 минут. На подходе «The Weeknd», «Creepin'», а сейчас на радио «Мегаполис» краткий выпуск новостей.
2: Здравствуйте. В Самарской области из-за ночной атаки беспилотников повреждения получили жилые дома и автомобили. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Федорищев. По его словам, военные отразили атаку, сбив десятки дронов. Оперштаб собирает данные о последствиях. В Самарской области третья декада сентября будет теплее нормы на 5 градусов. Погода определяется антициклоном, осадков в ближайшие 3 дня не предвидится. Давление повышенное. Ночи останутся прохладными, в дневные часы температура будет подниматься выше плюс 25. Уровень безработицы в России за 5 лет снизился более чем вдвое, с 4,5% в 2021 году до чуть менее 2,5% в текущем. Самарская область вошла в число регионов с показателем ниже 2%. У нас безработица составляет примерно 1,5%. Пермский стартап «Руссобалт» готовится к краш-тесту электрического фургона F-20. В базовой версии подушек безопасности не будет, но позже их добавят. Кузов из нержавеющей стали рассчитан на 100 лет службы. Грузоподъемность 1 тонна, запас хода до 400 километров.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. В течение дня в Самаре переменная облачность ожидается, осадков не обещают. Ветер восточный, слабые температуры днем плюс 23-25. Сейчас в Самаре 20 градусов.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: Авичи на радио Мегаполис. Отличная музыка для рабочего настроения. Дальше на 103.6 FM. Тройка хитов из золотой коллекции радио Мегаполис. Мы услышим группу Three Doors Down, Here Without You, Happy Nation от Ace of Base и Криса Дебурга.
1: Реклама. Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: 63.ру.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Реклама.
1: Добрые.
0: Ищите хорошие окна?
2: Да!
0: Хотите выгодные цены?
2: Да!
0: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
3: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
4: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
5: Телефон рекламной службы 207-2127.
6: Радио «Мегаполис».
7: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис» 103.6 FM, Самаре 12 часов 2 минуты, плюс 21 на улице, на 103.6 FM. Руслан Химчак с новостями.
1: Здравствуйте. Число пострадавших при опрокидывании маршрутного автобуса у Жигулевской ГЭС возросло до 19 человек. ДТП случилось накануне на трассе М5. Автобус ехал из Тольятти, в какой-то момент у него взорвалось колесо. После этого маршрутка выехала на встречную полосу, затем вернулась в свой ряд и, врезавшись в дорожное ограждение, перевернулась. Изначально сообщалось о 8 пострадавших. Прокуратура начала проверку. Следствие возбудило уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Спикером Самарской губернской думы станет Екатерина Кузьмичева. Впервые региональный парламент возглавит женщина. Кузьмичева, депутат из Тольятти, победила в 8-м округе. Ранее она была вице-спикером и возглавляла фракцию «Единой России». Партии власти ожидаемо досталось большинство мест в новом созыве губернской думы – 42. 6 депутатов будут представлять КПРФ и по одному ЛДПР и новых людей. «Справедливая Россия» в новый сезон не прошла. Партия не смогла преодолеть 5-процентный барьер, набрав чуть более 3% голосов. В Самаре планируют восстановить памятники культурного наследия. До 2036 года хотят привести в порядок 100 зданий. Планы анонсировал мэр Иван Носков. По его словам, инвесторы представили концепции реконструкции 4 зданий. 3 из них – объекты культурного наследия. 1 – ценный градоформирующий памятник архитектуры. Здания хотят приспособить под бутик-отели. Специалисты будут следить, чтобы исторические элементы сохраняли, а не заменяли имитациями. Ректора Самарского института культуры выберут 29 октября. Выборы пройдут на конференции работников и обучающихся. Голосование будет тайным. Кандидатов выдвинули согласно правилам вуза. На должность претендует Анна Арюткина. Сейчас она исполняет обязанности ректора. Арюткина – кандидат педагогических наук, доцент. Много лет работает в СГИКе и курирует творческие проекты. Россия и Индонезия готовят соглашение об упрощении визового режима. Облегчение коснется участников образовательных, культурных и гуманитарных обменов. Трудовых мигрантов нет. Между тем, в Таиланде срок безвизового пребывания для россиян сокращен с 60 до 30 дней. Продлить еще на месяц можно, не покидая страну через иммиграционное ведомство за пошлину в $60. Академия крыльев советов проведет день открытых дверей. Он пройдет 26 сентября на стадионе «Металлург». Планируется набор мальчиков и девочек 2018 и 2019 годов рождения. В программе мастер-классы от игроков молодежных команд. С собой нужно взять спортивную форму, бутсы и медицинскую справку. Для просмотра необходимо заполнить анкету. Доллар на сегодня 84 рубля 10 копеек. Евро 96 рублей и 37 копеек.
0: На радио «Мегаполис» в погоде на завтра спонсор прогноза ООО «Арника» медицинский центр «Самарский». 23 сентября в среду в Самаре ожидается переменная облачность, без осадков, ветер восточный, слабый, температура воздуха нынешней ночью плюс 14-16, завтра днем до 24 градусов. Сейчас в Самаре плюс 21.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Это Lighthouse Family на радио Мегаполис. Золотые хиты вашей компании. Дмитрий Рожков. Добрый день. Вторник на календаре. 22 сентября. Как нынешний день связан с хоббитами, Анна Романова расскажет в ближайшие 5 минут на 103.6 FM. А перед этим послушаем Крис Ри на радио Мегаполис.
1: Радио Мегаполис. 103.6 FM. Реклама. Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: В Юко знают, детали решают все. Мы создали, пожалуй, самый большой детайлинг-центр в Самаре, чтобы вы не шли на компромиссы. Мойка и химчистка, полировка и оклейка. Мы предусмотрели все, от уютной лаунж-зоны до гибких условий для юридических лиц. Юко Детейлинг. Идеально – это не громко. Идеально – это наш стандарт. Посмотрите на свой автомобиль по-новому. Ждем вас в Вертикали и Мегасити. Юко. Стандарт вашего комфорта.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: 163.ru.
1: Какую обещают погоду?
2: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом, в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
1: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
2: Бронируем на Мастрюки.ру.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио.

0: 3.3 на радио Мегаполис, там, где музыка прежде всего. Далее у нас на 103.6 FM ДДТ с легендарным хитом «Дождь». А сейчас на радио Мегаполис мы встречаем Анну Романову.
1: Для слушателей старше 12 лет.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
3: Хоббиты – знаменитые герои вселенной «Властелина колец». Они родственны людям, но точное время отделения хоббитов от людей неизвестно. Международный день хоббитов отмечается 22 сентября. Сегодня хоббиты. В прологе к «Властелину колец» Толкин прямо заявляет, что хоббиты – это одна из ветвей человеческого рода, и что они существуют до сих пор. Но за тысячи лет их рост уменьшился еще сильнее, и теперь они могут бесшумно промелькнуть мимо человека, оставшись незамеченными. Хоббиты – долгожители, они живут в среднем 90-100 лет. Старейшими были Старый Тук, которому было 130, и Бильбо Бэггинс, которому был 131 год. В связи с таким большим временем жизни совершеннолетие у хоббитов наступает только в 33 года. Хоббиты едят 6-7 раз в день. Толкин упоминал, что у хоббитов очень активный метаболизм, они быстро сжигают калории. Именно поэтому хоббиты легко переносят холод и могут ходить босиком по снегу. Режим дня хоббитов точно копирует режим дня добропорядочного английского джентльмена викторианской эпохи. В частности, тогда были обязательными первый и второй завтрак, 11-часовой чай, полдник, обед и ужин. В массовой культуре и фильмах Питера Джексона у хоббитов огромные непропорциональные ступни. В текстах Толкина этого нет. Миф о гигантских ступнях зародился из-за иллюстраций художников братьев Хильденбранд в 1970-х годах, чьи рисунки закрепили этот образ. В фильмах по «Властелину колец» ступни хоббитов большие. Актеры носили их как дополнительную обувь. На съемки ушло 100 пар бутафорских ног только для Бильбо. Фродо изначально звали Бинго. Так звали любимую плюшевую Каалу, сына Толкина. Имя Фродо в первых черновиках принадлежало Пипину. Позже Толкин посчитал, что Бинго звучит как-то комично для такого мрачного и эпического приключения. Хоббиты кажутся абсолютно мирными созданиями, но у них есть врожденный боевой талант. Они идеально и смертоносно бросают камни. Их глазомер и координация развиты настолько сильно, что они без промаха бьют на поражение. Мартин Фриман чуть не отказался от роли Бильбо Бэггинса из-за съемок Шерлока. Но Питер Джексон переписал график съемок «Властелина колец» ради Фримана. Другими претендентами на роль Бильбо были Тоби Магуайр, Джеймс МакЭвой и Дэниел Рэдклифф, которому тогда был 21 год, и он заканчивал сниматься в «Гарри Поттере». И что на первом месте? В СССР книга «Хоббит» или «Туда и обратно» вышла в 1976 году. Иллюстрации к этой книге нарисовал художник Михаил Беломлинский. Образ Бильбо в этом издании точно списан с Евгения Леонова.
2: Горячая десятка Анны Романовой.
4: Радио «Мегаполис». С гордостью представляем легендарные песни на 103.6 FM.

Daft Punk и Фарл Уильямс на радио Мегаполис в завершении золотой коллекции. Впереди на 103.6 FM свежие новости, прогноз погоды на завтра, а потом пятерка лучших песен.

0: песен о любви, в их числе суперхит Тедди Свимса «Мистер Ноутал». С вами был Дмитрий Рожков. До встречи завтра утром в 7.00. Счастливо оставаться на 103.6 FM, где через минут примерно зазвучит музыка, понятная без слов.
1: Радио «Мегаполис» 103.6 FM. Реклама.
2: Добрые.
3: Ищите хорошие окна?
4: Да!
3: Хотите выгодные цены?
4: Да!
3: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
5: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
6: Во всех супермаркетах «Миндаль» лето закончилось, а сезон мороженого продолжается. Мороженое «Сампо» в рожке с клубникой, 120 граммов, всего 49,99. За такую цену лето можно немного продлить. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
1: Телефон рекламной службы 207-2127.
2: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 13 часов.
1: Здравствуйте. Власти Самарской области сообщили о крупной атаке беспилотников. По данным губернатора Вячеслава Федорищева, повреждены гражданские объекты, в том числе и частные дома и автомобили. Глава региона отметил, что целью дронов были промышленные предприятия. О пострадавших людях он не сообщал, добавив только, что сбиты десятки беспилотников. Ночью в Самарском аэропорту временно ограничивали прием и отправку самолетов. К штатной работе Курумыч вернулся в 7 утра. В Самаре появились плакаты, призывающие заключить контракт на военную службу до всеобщей мобилизации. Листовки расклеили рядом с вузами. Мэр Иван Носков заявил, что это фейки. Он напомнил, что президент неоднократно подчеркивал, мобилизации не планируется. Ректорам вузов поручили убрать объявление, а полицейские проведут проверку. Коммунисты потеряли победу в одном из округов на выборах в Самарскую губернскую думу. После обработки всех бюллетеней кандидат от КПРФ Ренат Галимов, сторонник Михаила Матвеева, уступил в округе номер 22 Елене Свиридовой от «Единой России». Ранее Галимов лидировал. За КПРФ остался только округ номер 12, где победил Сергей Арсеньев. По итогам голосования «Единая Россия» набрала почти 57% голосов, КПРФ – 17%. «Справедливая Россия» впервые не прошла в губернскую думу, партия не преодолела 5-процентный барьер. Число пострадавших при опрокидывании маршрутного автобуса у Жигулевской ГЭС возросло с 8 до 19 человек. ДТП случилось накануне на трассе М5. Причиной аварии стало лопнувшее колесо. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Конец сентября в Самарской области будет теплее нормы на 5 градусов. Сегодня воздух прогреется до плюс 26, а завтра и в четверг до плюс 28. Погоду определяет антициклон, давление повышенное, осадков не предвидится. Ночи остаются прохладными от 8 до плюс 13 градусов. К концу недели ожидается приход циклона с кратковременными дождями. Российские подростки увлеклись романтическим фэнтези. Этот жанр стал одним из самых продаваемых в книжных магазинах, рассказали газете «Ру» в издательстве «Эксмо». Там добавили, что романтези чаще выбирают девушки. Мужская аудитория больше интересуется фантастикой с динамичным сюжетом, а также детективами, триллерами и книгами о спорте. Финская авиакомпания Finnair запускает рейс по маршруту Хельсинки-Мельбурн, который будет продолжаться около 24 часов, сообщает портал Simple Flying. Самолеты вынуждены будут обходить воздушное пространство России. По данным портала, ежедневные рейсы стартуют 25 октября. Полеты из Финляндии в Австралию будут выполняться с промежуточной посадкой в Бангкоке. До настоящего времени одним из самых долгих оставался перелет сингапурских авиалиний по маршруту Сингапур-Нью-Йорк. Он продолжался почти 19 часов. Доллар на сегодня 81 рубль 10 копеек, евро 96 рублей и 37 копеек.
0: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В среду, 23 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный слабый. 14-16 тепла ночью, завтра днем до плюс 24 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30. Сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Пять лучших песен о любви на радио «Мегаполис» украсят ваш день.
6: На радио «Мегаполис» пять песен о любви.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
5: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД «Медицина Самара», Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
6: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис». 5 песен о любви на радио «Мегаполис».

с Москвой. Москва, Москва, забери меня домой. Долгой упрямую строкой.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. Завтра, 23 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-16 градусов. В среду днем в Самаре до плюс 24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

знаю. Я знаю, что юность закончилась. Теперь я могу только вспоминать. А я помню, тогда и там, в юности, я не чувствовал себя счастливым. Мне казалось наоборот, что все сложно. Меня не понимают, меня не слышат. Но теперь-то я знаю, что там и тогда было счастье. А тогда я ничего не знал, зато я так всего хотел. Как же я ждал тогда чего-то. И мне казалось, я слышал.

чего я ждал тогда? А я ждал себе удивительной судьбы, неповторимой жизни. Как я хотел все почувствовать, все попробовать, и как можно скорее. Я тогда мог идти по улице, отражаться в витринах, и мог сильно надеяться, что меня обязательно полюбят, что меня ждут. А еще я мог до утра сладко думать и с трепетом чувствовать, что вот-вот, уже этим утром, уже скоро, уже скоро.

я смотрел на утренний туман над речкой и возвращался домой под утро по еще спящему городу, мне всегда казалось, точнее, я был уверен, что за утро

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: У шамана три руки.
6: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
7: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
0: Инструментальная музыка. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 14 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В среду, 23 сентября, в нашем городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный слабый. Предстоящей ночью плюс 14-16 градусов. Завтра днем до плюс 24. Сейчас в Самаре плюс 24 градуса.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти. И процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
6: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
7: Телефон рекламной службы 207-21-27.
8: Радио.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем

0: 163.ru.
1: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
2: Для зрителей старше 6 лет.
3: Телефон рекламной службы 207-2127.
4: Радио Мегаполис.

0: В Самаре 16 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В среду, 23 сентября, в нашем городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный слабый. Предстоящей ночью плюс 14-16 градусов. Завтра днем до плюс 24. Сейчас в Самаре плюс 24 градуса.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам.
4: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД Медицина Самара, Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003.
6: Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио.

0: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас +24 градуса. Завтра, 23 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью +14-16 градусов. В среду днем в Самаре до +24.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио Мегаполис.
0: Музыка, понятная без слов. На радио Мегаполис.

0: В Самаре 17 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды. Спонсор выпуска ООО «МЛЦ». Медицинский многопрофильный центр. В среду, 23 сентября, в Самаре ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный слабый. 14-16 тепла ночью, завтра днем до плюс 24 градусов. Сейчас в Самаре плюс 24.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Квест-центр «Изоляция» – популярный формат развлечений, где вы с командой попадаете в неизвестное замкнутое пространство. Задача состоит в том, чтобы выбраться из квеста за один час. Все выглядит так же, как в кино и компьютерных играх, но только в реальности. Все это в сопровождении спецэффектов, необычных тайников, театральной игры актеров и как кульминация невероятного финала. Запись по телефону 212-9-515.
6: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
7: Для зрителей старше 6 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-21-27.
1: Радио Мегаполис.
0: Радио Мегаполис.
8: Just when you think you finally let go, it comes back to you.

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама. Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности «Варпоинт». Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены «Варпоинт», а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ «Мегасити», второй этаж.
1: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу. Ставьте!

0: 63.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио

0: стандарт вашего комфорта.
1: Дому Космопорта 2 сдан. И теперь весь сентябрь. Супер-распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Какую обещают погоду?
3: Это не важно, потому что мы в Мастрюках, за городом в комфортабельном срубовом доме, а вечером в баню.
2: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
3: Бронируем на mastryuki.ru.
4: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
5: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Горячее предложение от курортного отеля «Самарский». Скидки до 25% на путевки с 14 по 27 декабря. Сделайте паузу в предновогодней суете. Пусть наша цена вас приятно удивит. Курортный отель «Самарский». Отдыхайте на здоровье. Акция действует до 31 октября. Подробности акции уточняйте по телефону в Самаре 226 50 71. Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
1: Ушама на три руки.
2: 23 октября. МТЛ-Арена. Живая легенда. Пикник. Новое шоу. Новые песни и любимые хиты.
3: Билеты на всех билетных площадках. Для лиц старше 12 лет.
4: Телефон рекламной службы 207-2127.
5: Радио «Мегаполис».
6: Инструментальная музыка. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 18 часов.
1: На радио «Мегаполис» прогноз погоды на завтра. Спонсор выпуска ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». В среду, 23 сентября, в нашем городе ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный слабый. Предстоящей ночью плюс 14-16 градусов. Завтра днем до плюс 24. Сейчас в Самаре плюс 24 градуса.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
1: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Куда пойти в Самаре за чудесами? Конечно, в Театр кукол. Вас ждут сразу две премьеры. Захватывающие сказки Самарского края и волшебная Снежная королева. Подарите детям настоящую сказку.
6: Для зрителей старше 6 лет.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Распродажа ковровых покрытий на Карла Маркса 55.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК УБКК. Застройщик ОСЗ «Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
4: Ну, рассказывай, где и как.
3: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
4: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
1: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
5: Лечим зубы по стандартам качественной медицины. РЖД «Медицина Самара», Акибалова и Революционная. Приходите, сохраним вашу улыбку на годы. Звоните 375-4003. Возможно, противопоказания, необходима консультация специалиста.
6: Телефон рекламной службы 207-2127.
7: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Горячая десятка Анны Романовой.
2: Хоббиты – знаменитые герои вселенной «Властелина колец». Они родственны людям, но точное время отделения хоббитов от людей неизвестно. Международный день хоббитов отмечается 22 сентября. Сегодня хоббиты. В прологе к «Властелину колец» Толкин прямо заявляет, что хоббиты – это одна из ветвей человеческого рода и что они существуют до сих пор. Но за тысячи лет их рост уменьшился еще сильнее, и теперь они могут бесшумно промелькнуть мимо человека, оставшись незамеченными. Хоббиты – долгожители, они живут в среднем 90-100 лет. Старейшими были Старый Тук, которому было 130, и Бильбо Бэггинс, которому был 131 год. В связи с таким большим временем жизни совершеннолетие у хоббитов наступает только в 33 года. Хоббиты едят 6-7 раз в день. Толкин упоминал, что у хоббитов очень активный метаболизм, они быстро сжигают калории. Именно поэтому хоббиты легко переносят холод и могут ходить босиком по снегу. Режим дня хоббитов точно копирует режим дня добропорядочного английского джентльмена викторианской эпохи. В частности, тогда были обязательными первый и второй завтрак, 11-часовой чай, полдник, обед и ужин. В массовой культуре и фильмах Питера Джексона у хоббитов огромные непропорциональные ступни. В текстах Толкина этого нет. Миф о гигантских ступнях зародился из-за иллюстраций художников братьев Хильденбранд в 1970-х годах, чьи рисунки закрепили этот образ.

0: фильмах по «Властелину колец» ступни хоббитов большие. Актеры носили их как дополнительную обувь. На съемки ушло 100 пар бутафорских ног только для Бильбо. Фродо изначально звали Бинго. Так звали любимую плюшевую Каалу, сына Толкина. Имя Фродо в первых черновиках принадлежало Пипину. Позже Толкин посчитал, что Бинго звучит как-то комично для такого мрачного и эпического приключения. Хоббиты кажутся абсолютно мирными созданиями, но у них есть врожденный боевой талант. Они идеально и смертоносно бросают камни. Их глазомер и координация развиты настолько сильно, что они без промаха бьют на поражение. Мартин Фриман чуть не отказался от роли Бильбо Бэггинса из-за съемок Шерлока, но Питер Джексон переписал график съемок «Властелина колец» ради Фримана. Другими претендентами на роль Бильбо были Тоби Магуайр, Джеймс МакЭвой и Дэниел Рэдклифф, которому тогда был 21 год, и он заканчивал сниматься в «Гарри Поттере». И что на первом месте? В СССР книга «Хоббит» или «Туда и обратно» вышла в 1976 году. Иллюстрации к этой книге нарисовал художник Михаил Беломлинский. Образ Бильбо в этом издании точно списан с Евгения Леонова.
1: «Горячая десятка» Анны Романовой.
2: Радио «Мегаполис» о погоде. В Самаре сейчас плюс 24 градуса. Завтра, 23 сентября, ожидается переменная облачность без осадков. Ветер восточный слабый. Температура воздуха предстоящей ночью плюс 14-16 градусов. В среду днем в Самаре до плюс 24.
1: Телефон рекламной службы 207-21-27.
3: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Во всех супермаркетах Миндаль. Сыр Ламбер по цене, от которой аппетит становится еще лучше. 1 килограмм. Всего 899.99. Хорошего сыра должно быть много, особенно с нежным сливочным вкусом. Миндаль. Делаем жизнь вкуснее.
2: Служба технической поддержки IT-сервис Плюс. Это экономия ваших денежных расходов. Это решение ваших IT-вопросов в максимально короткие сроки. Это комплексное обслуживание техники. Это профессионализм и опыт работы с юрлицами. Звоните 990-66-54. 990-66-54.
3: Дяди, тети, очень важно, объявляем радио.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Отцы и дети. История столкновений эпохи взглядов. Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+.
0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
6: Музыка, понятная без слов. На радио «Мегаполис».

0: Самаре 19 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде. Спонсор прогноза ООО «МЛЦ» – медицинский многопрофильный центр. Завтра, 23 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода. Без осадков, ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Федеральная сеть многопрофильных клиник МЛЦ – это широкий спектр медицинских услуг. МРТ, КТ, УЗИ, прием врачей всех направлений для детей и взрослых, а также запись в день обращения и без очередей. Мы позаботимся о вашем здоровье. Для записи звоните по телефону в Самаре 373-30-30, сайт mldefiscentr.ru.
4: Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь с врачом.
5: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
6: Радио «Мегаполис».

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Добрые.
2: Ищите хорошие окна?
3: Да!
2: Хотите выгодные цены?
3: Да!
2: Скорее в Добрые. Окна и балконы по себестоимости. Найдете дешевле, вернем 110% разницы. 373-2010.
4: Срок проведения акции с 1 августа по 31 октября 2026 года. Подробности и условия по телефону 373-2010.
5: Супермаркеты «Миндаль» дают отличный повод освободить место в холодильнике. Только с 21 по 27 сентября все колбасные изделия от «Мираторг» со скидкой 30%. Выбирайте любимые и пробуйте новые. На этой неделе можно больше. «Миндаль» – делаем жизнь вкуснее.
6: Осенний отпуск может быть прекрасным. Курортный отель «Самарский». Комфортные номера, бассейн без хлора, огромный выбор оздоровительных программ. Родной Самарский. Только положительные эмоции для вашего здоровья. Девятая просека. Телефон бронирования 226-50-71.
7: Имеются противопоказания. Необходимо получение консультации специалистов.
8: Телефон рекламной службы 207-21-27.
9: Радио «Мегаполис».

0: Радио «Мегаполис». 103.6 FM. Реклама.
1: Дом у «Космопорта-2» сдан. И теперь весь сентябрь. Супер распродажа готовых квартир с ключами. Вы такого точно не видели. Специально для вас 10 улетных суперакционных предложений. Только в сентябре. Только готовые квартиры с отделкой White Box. Только для вас. Предложение действует с 1 июня по 1 сентября 2026 года. Застройщик ООО «СЗ Архитектор».
2: Не знаете, где отметить день рождения? Провести корпоратив или активно отдохнуть с друзьями? Новый, крупнейший парк виртуальной реальности Warpoint. Вас ждут аттракционы виртуальной реальности, две арены Warpoint, а также комфортные лаунж-зоны и невероятные эмоции. Ты не управляешь героем, ты и есть герой. Окажись внутри игры. ТРЦ Мегасити, второй этаж.
3: Какую обещают погоду?
4: Это не важно, потому что мы в Мастрюках. За городом в комфортабельном срубовом доме. А вечером в баню.
3: Погода изменчива, а Мастрюки круглый год.
4: Бронируем на mastryuki.ru.
5: 28 октября в Самаре Александр Серов. «Я люблю тебя до слез», «Мадонна» и другие легендарные хиты вживую на одной сцене. 28 октября, 19:00, ДК «Металлург». Билеты в кассы города, 6+.
6: Телефон рекламной службы 207-21-27.
7: Радио «Металлург».

0: на радио Мегаполис о погоде. Завтра, 23 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
1: Самара, 103,6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радио Мегаполис 103.6 FM. Реклама.
1: Все ковры переехали на Карла Маркса 55.
2: Для Виталика и Иры строим новые квартиры. Для Наташи, Лены, Льва. И для Паши, и для Оли, и для Макса, и Санька. Рядом вы совсем живете или вы издалека. Все мы новую квартиру подберем наверняка. Приходите, покупайте. Выбор есть еще пока. И запомните название. Дом ЖК у БКК. Застройщик ООО «СЗ Волга». Проектные декларации на сайте наш.дом.рф.
3: Дяди, тети, очень важно.

0: «Отцы и дети. История столкновений эпох и взглядов». Премьера в Самарском театре драмы 3, 4 и 29 октября. Открытие театрального сезона. Билеты в продаже. 16+.
1: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: В Самаре 20 часов.
1: На радио «Мегаполис» о погоде спонсор прогноза ООО «Арника». Медицинский центр «Самарский». Завтра, 23 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики и термометры в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
2: Реклама.
3: Так, поищем. Хороший дерматолог-трихолог в Самаре. О, медицинский центр «Самарский». Экспертный подход в лечении кожи, волос и ногтей. Тут и обследование детальное можно пройти, и процедуры, и отзывы о докторе прекрасные. Звоню 302-13-00.
2: Медицинский центр «Самарский». Вернем здоровье и красоту вашей коже и волосам. Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
2: Радио «Мегаполис».

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Минута драйва.
2: Volvo затеяла масштабное наступление на мировой рынок. На днях компания представила обновленные XC40, XC60 и XC90. А теперь объявила, что до 2030 года выпустит 13 новых моделей. Volvo заявляет, что это самая масштабная и амбициозная глобальная программа развития за всю 99-летнюю историю компании. Ставка делается на чистые электромобили и гибриды третьего поколения. На одном из слайдов презентации говорится о планах по выпуску новых типов кузова – низкого и высокого. Эксперты предполагают, что низкие кузова – это возвращение Volvo к своим корням – семейным универсалам и седанам. Именно с них когда-то и начиналась мировая история успеха Volvo. А у нас на вторичном рынке универсалы повышенной проходимости вроде XC70 и V90 Country Cross до сих пор пользуются повышенным спросом.
1: Самара 103.6 FM. Радио Мегаполис.

0: Радіо Мегаполіс 103.6 FM. Реклама. Распродажа ковров на Карла Маркса 55.
1: Грязь, пыль, потертости. Хватит терпеть, пора сиять. Юка Детейлинг и лаунж – пространство, где уход за авто превращается в искусство. Наномойка, полировка, химчистка, защита кузова и оклейка с применением современных технологий и вниманием каждой детали. Быстро, чисто, профессионально. Юка. Ждем вас в Самаре, БЦ Вертикаль и ТЦ Мега Сити. Звоните 989-2753. Юка. Зона вашего комфорта.
2: Дяди, тети, очень важно, объявляем распродажу.

0: Узнать.ру.
1: Девочки, я такие обои купила. Стильные, качественные и, главное, по адекватной цене.
2: Ну, рассказывай, где и как.
1: В доме обоев «Этелика». Большой выбор обоев европейских и российских производителей. Все в наличии, но можно по каталогу на заказ. А сервис с покупками на такси и прямо до дома.
2: Да, хорошие обои, значит, надо брать.
3: Дом обоев «Этелика». 4000 видов обоев в наличии и на заказ. Гагарина 5 и Новосадовая 321. «Этелика.ру».
4: Телефон рекламной службы 207-21-27.
5: Радио

Это было давно так. Мы не виделись 100 лет. Закрывали глаза в такт, открывали на рассвет. Расставались на запад и на юг возвращались. Столько пятен на карте, те, что

0: для слушателей старше 12 лет.
1: Астрологический прогноз.
2: Добрый вечер. С вами Анна Романова. Это гороскоп на завтра. Вен, возможно, разочарование, связанное с тем, что вы не получите того, что хотели, или то, на что вы надеялись, будет отложено. Тельцы, результаты могут достаться слишком высокой ценой. Думайте дважды, прежде чем начинать что-либо делать. Близнецы, это день интуиции и бытового везения. Вы можете просто оказаться в нужном месте в нужное время. Раки, вас может подвести незнание своих желаний или противоречащие друг другу желания. Это день раздражения и ссор с близкими. Львы, не стоит тратить много денег. Это может быть приятно в моменте, но вы будете об этом жалеть позже. Девы, нежелательно покупки для дома. Очень скоро вы будете ими недовольны или разочарованы. Весы, некоторые ситуации, которые вы считали простыми и понятными, усложнятся. Придется заново искать подход к каким-то людям. Скорпионы, возможны неприятные мелочи. Вроде бы ничего существенного, но ход дел существенно затормозится. Стрельцы, день подспудного раздражения и накопления негативных эмоций. Возможны идейные споры и ссоры по поводу дальнейших планов. Козероги, стоит временно снизить планку ожиданий. Слишком высокий стандарт не позволит вам даже начать некоторые дела. Водолеи, не стоит ждать к себе особого расположения. Уверенность в своей неотразимости может сыграть с вами очень плохую шутку. Рыбы, контролируйте расходы. Меньше потратите, будете больше гордиться собой.
3: На радио Мегаполис о погоде. Завтра, 23 сентября, в Самаре ожидается малооблачная погода без осадков, ветер юго-восточный. Температура воздуха в ночь на среду составит от 8 до плюс 13 градусов. Завтра после полудня столбики термометров в Самаре будут колебаться в диапазоне от 23 до 28 градусов тепла.
4: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
0: Радио Мегаполис.

0: Телефон рекламной службы 207-2127.
1: Радио «Мегаполис».
2: Золотая коллекция «Радио Мегаполис».

0: Самаре 21 час.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Новости нашего города. Музыка вашего сердца.
4: Радио «Мегаполис».

0: sportkp53.ru.
1: Позаботьтесь заранее о чудесных новогодних каникулах. Курортный отель «Самарский» открывает акцию раннего бронирования. Комфортные номера и коттеджи, оздоровительные и спа-программы, развлечения для всей семьи. Родной «Самарский». Акция действует до 31 октября. Телефон службы бронирования 226-50-71.
2: Имеются противопоказания, необходимо получение консультации специалистов.
3: Телефон рекламной службы 207-21-27.
4: Радио «Мегаполис».

0: Самаре 23 часа.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство ЛН номер Ту-63009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.
3: Романтический вечер на «Радио Мегаполис».
4: Лучшие песни о любви и самые красивые баллады.
3: «Радио Мегаполис». Романтический вечер.

прости, конечно же, нелепо кричать тебе на весь троллейбус привет. Привет, дождливо этим летом, а впрочем, стоит ли об этом, ведь нет. Тогда о чем? О снах, о книгах, и черт меня попутал крикнуть привет. Как жизнь, не то чтобы очень гладко, а в общем, знаешь, все в порядке, без бед. Дела отлично, как обычно, а с личным, ну вот только с личным привет.

Должно быть, я уже простужен. Да бог с ним, слушай, мне твой нужен совет. В конце концов, мне дела нету. Решишь ли ты, что я с приветом или нет? Но, может, черт возьми, нам снова выходишь здесь, ну, будь здорова, привет.

0: Самаре 3 часа ночи.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.

0: Радио Мегаполис. Самара 103.6 FM.
1: 300 тысяч часов за спиною, 300 тысяч планет надо мною. Не устал ли создатель их в небе кружить? Каждый раз, просыпаясь с рассветом, неспроста вспоминаешь об этом.

0: Самаре 4 часа утра.
1: Радиоканал «Радио Мегаполис». Зарегистрирован Управлением Роскомнадзора по Самарской области. Свидетельство Л номер 263-009-16.
2: Для слушателей старше 12 лет.